0: Но хайте чо лавеле.
1: Ману та дуджа. Чапо. Ману та дуджа. Ману та дуджа си хула ме, чапо.
2: Надале чако опок га гача чо камама че таби га ману. Нига какие пети датале нанага мати. Мегу дуэй ка токи. Юху нига ви лапека апу га мегу джане пусю.